0: там за мене жүрдө гипунжа.
1: Нэг чих пагорас кунами то крыш пагатинка и сумах тэ табак тапи. Паги кан куна тандаричка манта. Сэта уну манта ми компаньяс пагатинчи буэнос диас пани Мария Лемам. Ай бичи тандаринги. Мэн тэ компанья кун гиньон кан чион кай сумах тэ табак тапи. Оке Эндрике Мейте. Бендиционес пани Джоселин. Saludos cordiales que hizo majato tamal tapin. Yo solo paguen para mi catiz y compañías para cubrir mucho, mucho, mucho causa y reba mamanta para mi economía.